Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

0: Реклама. Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Выходные. Самое время открыть окно, выключить уведомления и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня. Никакой спешки, только любимые хиты и отличные истории. Я все устрою.
0: Евгений Вудян и выходные на Семи холмах. Теперь ваш уикенд в надежных руках. Только на Радио 7.

Je ne dors plus. Je te désire. Prends-moi. Je suis à toi.

0: столице 8 часов утра. Начинаем час новостей. В эфире Диана Макеева. Диана, доброе утро.
1: Доброе утро. Сервисом «Мобильный избиратель» на госуслугах воспользовались уже свыше миллиона человек. Он предназначен для тех, кто в дни выборов будет находиться не по адресу прописки. С его помощью можно выбрать участок на всей территории страны для голосования на выборах в Госдуму. Для участия в региональных выборах выбрать участок в пределах своего региона могут жители 56 субъектов. Также действует особый порядок для жителей 6 регионов, которые могут проголосовать за главу своего региона, находясь в Москве. Напомню, выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Граждане смогут проголосовать как на избирательном участке, так и онлайн. Строительство новых участков московского метро позволит сократить время в пути между столицей и Подмосковьем примерно в два раза к 2035 году. К этому времени появится 35 новых станций, 12 из них непосредственно в Московской области, сообщил заммэра Максим Лексутов. По его словам, новыми участками ежедневно будут пользоваться около 600 тысяч человек. Метро появится в Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе, Одинцове и в двух направлениях Ленинского округа. Также по программе следующего десятилетия запланировано строительство подземки в Новой Москве, включая Щербинку. Продление метро в Новую Москву и Московскую область делает город ближе для 2 миллионов москвичей и 3 миллионов 700 тысяч жителей области. В Минпросвещении разрешили школьникам с 5 по 11 класс применять искусственный интеллект в учебном процессе для поиска информации. Согласно методическим рекомендациям ведомства, учитель вправе ограничить использование технологий при выполнении заданий, направленных на развитие навыков анализа, аргументации и творческого мышления. Применение искусственного интеллекта запрещено во время промежуточной и итоговой аттестации, а также при выполнении заданий, которые требуют личной демонстрации школьникам планируемых результатов обучения. Соло-туристы стали чаще путешествовать по России. Этой осенью доля поездок по стране среди одиночек выросла до 61% от всех заказов. В прошлом году было 59%. Согласно данным исследования, чаще всего соло-туристы отправляются в поездку на 3 дня и тратят на гостиницы в среднем 7300 рублей. Лидерами среди направлений стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Татарстан, Приморье и Калининградская область.
0: Диана, а ты как к соло-туризму относишься? Практикуешь?
1: Ты знаешь, с возрастом, да. Вот скоро отправлюсь в Краснодарский край.
0: Ух ты, соло-турист со мной тут рядом, оказывается.
1: Соло-турист к солнцу. Это Радио 7 на Семи Холмах. Далее музыка на все времена. И Евгений Водян. Всем чудесного дня.
2: Отличные выходные на Семи Холмах. С Евгением Вудяном.
0: Все верно. Приветствую всех, кто уже не спит этим воскресным осенним утром. Начинаем день в компании любимых артистов Газиба и Сия. Появится скоро у нас, а сейчас Lighting Seeds на Радио 7.

Дэмиан Райс. С утра пораньше, 8 часов 16 минут в Москве, а тем временем пишет, что «Одиссея Нолана» стала самым кассовым фильмом за всю историю Universal Pictures. Менее чем за 2 месяца в прокате фильм с Мэттом Дэймоном собрал более 1,5 миллиарда долларов по всему миру. Таким образом, «Одиссея» обошла предыдущего лидера проката Universal, ленту «Мир юрского периода». Фильм Нолана сейчас проводит в кинотеатрах 8-й уикенд. Картина также стала самым кассовым фильмом в карьере Нолана. Она превзошла результат «Темного рыцаря. Возрождение легенды». Я все еще не посмотрел, но очень хочу. В основном слышу только положительные отзывы. Энди Уильямс, Ангуна и Джанет Джексон прямо по курсу у нас, а затем не пропустите «Гороскоп» на Радио 7. Уже скоро.

0: Радио 7. Гороскоп.
1: А сегодня уже 13 сентября, воскресенье. Знаки огня, воздержитесь сегодня от участия в чужих спорах и не пытайтесь выступать миротворцем. Неблагодарная роль арбитра может обернуться претензиями с обеих сторон в адрес овнов, львов и стрельцов. Знаки Земли. Воскресный день принесет вам осознание того, насколько правильно вы расставили приоритеты. Тельцы, Девы и Козероги почувствуют абсолютное спокойствие за свои ближайшие перспективы. Знаки воздуха. Этот вечер подарит вам идеальное сочетание интеллектуального отдыха и приятных впечатлений. Близнецы, Весы и Водолеи восстановят силы и наберутся вдохновения. Знаки воды сегодня достигнут идеального внутреннего баланса. Раки, скорпионы и рыбы почувствуют прилив уверенности и полностью настроятся на новую успешную неделю.
0: Радио 7.

Shocking Blue. Воскресным утром, и оказывается, Amazon сейчас разрабатывает 4 новых сериала по вселенной Человека-паука, и это несмотря на закрытие Паука-нуара. Все 4 концепции уже подготовлены и представлены руководству Sony и Amazon, однако запускать их одновременно студии не собирается. Производство в первую очередь отправит только один проект. Я недавно, кстати, думал о том, как же долго Человек-паук остается в тренде. Даже в моем детстве все фанатели, были игрушки всякие, видеоигры, а еще показывали мультсериал по ТВ. Челентано и дуэт Гага с Бруно Марсом. Под финал часа у нас планируется. Это Радио 7. Доброе утро.

0: Выходные. Самое время открыть окно, выключить уведомления и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня. Никакой спешки, только любимые хиты и отличные истории. Я все устрою.
0: Евгений Вудян и выходные на семи холмах. Теперь ваш уикенд в надежных руках. Только на Радио 7.

0: столице 9 утра. С выпуском новостей на Радио 7 Диан Макеева. Диана, доброе утро.
1: Доброе утро. 12 международных миссий иностранных наблюдателей будут следить за ходом выборов депутатов Госдумы 9-го созыва. Об этом сообщила председатель ЦИКа. По словам Эллы Памфиловой, зарубежные специалисты уже приступили к работе в России. Им предоставлены все необходимые материалы и информация о подготовке к голосованию. Напомню, в конце сентября пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Голосование состоится с 18 по 20 число. Проголосовать можно онлайн и очно на избирательных участках. Социально значимые продукты подешевели в августе более чем на 4%. Цены на фоне июля снизились в 14 из 25 категорий. Об этом сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли. Наибольшее падение зафиксировано на черный чай – 24,5%. Также заметно подешевели сахарный песок, гречневая крупа, подсолнечное масло и сезонные яблоки. Относительно августа прошлого года цены на социально значимые продукты первой цены снизились на 3%. В Турции заявили о снижении доходов от пребывания туристов из России. Тенденция фиксируется в течение последних 2 лет. Турецкая сторона поясняет, одна из причин заключается в том, что граждане России купили большое количество жилой недвижимости в курортных регионах. Это привело к снижению доходов от туристов из нашей страны и уменьшению количества мест размещения в гостиницах, которые они занимают. По словам экспертов, если раньше россияне останавливались только в отелях, то сейчас активно используют купленные дома для отдыха, куда также приглашают своих друзей и родственников. Черное шелковое платье принцессы Дианы выставят на аукцион Сотбис. Наряд станет главным лотом вечерних торгов в Нью-Йорке, которые пройдут 9 декабря. Стоимость платья оценивается в 150-300 тысяч долларов. Диана надела платье в июне 1994 года на вечеринку популярного журнала в Лондонской галерее. В тот же день в эфир вышло интервью ее бывшего мужа, принца Чарльза, в котором он признался в неверности во время брака. Изначально Диана планировала выбрать для выхода в свет другой наряд, однако в последний момент передумала. После этого платье стало известно как «платье мести» и превратилось в символ уверенного публичного образа после расставания. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена и Евгений Вудян. Всем отличного дня.
2: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Вудяном.
0: Благодарим нашу службу информации. Сегодня уже 13 сентября, воскресенье. Вы слушаете Радио 7. Доброе утро и добро пожаловать. Впереди у нас Иглесиас и Куин, а сейчас Кайли Миноук.

На радио 7 Роксет. И не смог пройти мимо статьи, где пишут, что опытные репетиторы в России в отдельных случаях зарабатывают больше специалистов из IT-сферы. При 5 занятиях в день и средней стоимости урока около 3000 рублей преподаватель может получать до 75 тысяч рублей в неделю или около 300 тысяч рублей в месяц. При этом расчет не учитывает налоги, отмены занятий и другие расходы. Преподавание, оказывается, дело выгодное. Главное понимать, где этот навык применять. Из музыки дальше Олив, а еще Майкл Бубле.

Шанс-Элизе. Сейчас, наверное, трудно в это поверить, но музыка для Жо Дассена в свое время была как хобби. Дассен был довольно робким в юности, в первую очередь из-за легкого косоглазия. Повышенное внимание его смущало, а то и пугало. Пока Америка испытывала экстаз от рок-н-ролла Элвиса Пресли, Жо Дассен играл на гитаре и пел тихие, почти философские песни, подрабатывая этим нехитрым трудом в студенческом кафе. Это было в самом начале его музыкального пути. Вы слушаете Радио 7. Доброе утро. Через пару минут Мадонна отметится, затем у нас Whitesnake.

0: Секундами ранее Whitesnake. И если вас интересует, когда же в Москве начнут работать батареи, спешу сообщить, что отопительный сезон столицы начнется предположительно в конце первой декады октября. Синоптики отмечают, что сейчас сентябрь опережает норму на 1-2 градуса, а в оставшиеся дни месяца температура будет выше средних многолетних значений, в среднем на 1 градус. Начало октября также ожидается умеренно теплым, и вот хотелось бы еще потеплее немного, по крайней мере мне лично. Музыки прекрасные. Мы вернемся очень скоро, а прежде...
1: Вояж на Радио 7.
2: Всем привет, с вами тревел-эксперт Ольга Яковина. «Поди туда, не знаю куда» — это не только классический сказочный сюжет, но и туристическая забава для настоящих авантюристов. Путешествие с неизвестной точкой назначения. Некоторые авиаперевозчики и круизные компании регулярно устраивают акции, продавая или разыгрывая такие секретные рейсы. Путешественники при этом выбирают только категорию маршрута, а конечную точку система сама выбирает случайным образом. Есть даже турагентство, которое продает туры-сюрпризы по фиксированной цене. Место назначения участники развлечения узнают только в момент выезда. А недавно у таких вот путешествий наобум появился новый формат. Его придумали на Фарерских островах. Этот датский вулканический архипелаг с драматическими пейзажами и колоритными деревушками туристы обычно исследуют на автомобилях. Ну и чаще всего ломятся по одним и тем же популярным маршрутам. Местным жителям это надоело. И они стали предлагать гостям новую фишку – навигаторы с предустановленными маршрутами. Все они составлены местными жителями, но не имеют никаких подробных описаний, так что каждая следующая остановка – это всегда сюрприз. Нужно просто выбрать один из вариантов маршрута по ключевым словам и дальше слушаться всех «поверните направо» и «поверните налево», ну и смотреть, куда же это вас приведет. Туристы попробовали и остались в восторге и от интриги, и от тех малоизвестных локаций, которые в итоге смогли увидеть, доверившись навигаторам. В нынешнем сезоне эксперимент на Фарерах продолжили и даже расширили количество неизвестных маршрутов. Теперь их стало уже не 15, а 45. Появились сезонные, тематические, семейные, гастрономические. Траектории их обещают менять каждый год, чтобы даже у постоянных гостей было ощущение первооткрывателей. Ведь в таком формате скучных путешествий не бывает по определению.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Истина где-то рядом. Но чтобы найти ее, нужно сделать звук погромче. Радио 7 представляет «Уикенд секретных материалов». Сегодня музыка, загадки и удивительные истории культового сериала. Доверяйте только Радио 7.
1: Реклама. Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
2: Четверых.
3: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте...

0: Будьте просто. На Авито работе 12+.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: girlfriend everywhere.
1: Реклама.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: столице 10 утра. Новости с Дианой Макеевой. Прямо сейчас. Диана, доброе утро.
1: Доброе утро. Правительство утвердило перечень из 24 видов продуктов питания, цены на которые будут отслеживать с января будущего года. В список вошли рыба, мясо, масло, молоко, яйца, сахар, соль, овощи. Мониторинг будет идти по всей цепочке движения товаров от производителя до магазина. Это позволит своевременно выявлять причины резкого удорожания продуктов, сообщает ТАСС. Ранее стало известно, что в августе сильнее всего цены снизились на черный чай на 24,5%. Также подешевели сахар и гречка. Региональные власти обязаны начать отопительный сезон, если среднесуточная температура воздуха держится ниже 8 градусов в течение 5 дней подряд. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству ЖКХ Владимир Кошелев. Парламентарий пояснил, что законодательство не устанавливает конкретных календарных дат начала и окончания отопительного сезона. Решения принимают органы местного самоуправления, но с обязательным соблюдением федеральных нормативов. Минпросвещение запретило младшеклассникам пользоваться искусственным интеллектом. Применять ИИ в школах нельзя ученикам с 1 по 4 классы. Учащиеся с 5 по 11 классы могут задействовать нейросети для поиска информации, объяснения сложных понятий и проверки гипотез. Это следует из методических рекомендаций ведомства. Отмечается, что ученикам 10-11 классов также разрешено использовать ИИ при реализации проектной и исследовательской деятельности. Россияне в этом году не экономят на медицинских услугах, красоте и еде. Средний чек на медуслуги и покупки в аптеках стал выше на 11-12% соответственно. В салонах красоты прирост составил 4%. Как рассказали аналитики, при выборе продуктов граждане стали чаще переходить на собственные торговые марки магазинов. Россияне стали экономить на мелкой электронике и услугах турагентов, меньше посещать рестораны. Наблюдается постепенный отказ от пафосных трат. Это «Радио 7» на «Семи холмах». Далее музыка на все времена и Евгений Водян. Всем хорошего дня.
2: Отличные выходные на «Семи холмах» с Евгением Водяном.
0: Благодарим Диану за новости. Это «Радио 7», эфир выходного дня. Добро пожаловать. В этом часе вас ждет продолжение специального уикенда, который мы посвятили сериалу «X-Files». Также не оставлю вас без подарков. Скоро поиграем. А в ближайшие минуты Майкл Джексон, Ариана Гранде и Брайан Адамс.

воскресным утром «Кардиганс». И если вдруг кто не в курсе, есть у нас такая традиция по выходным разыгрывать классные призы. И приз сегодня — два приглашения в Государственный Кремлевский дворец на большой концерт «Пирукуа» с симфоническим оркестром. Условие очень простое. Я задаю вам вопрос, вы отвечаете правильно и быстрее других. Билеты на концерт ваши. Сегодня, 13 сентября, принято отмечать День парикмахера. Женщины эпохи Возрождения сбривали линию роста волос, чтобы сделать лоб более широким. Как вы думаете, зачем? Варианты ответов. Это означало, что женщина замужем. Считалось, что так женщины выглядели более умными. Или же это показывало статус в обществе? Ваши ответы я жду в нашем конверте. Конверт находится на сайте radio7.ru в правом верхнем углу экрана. Автор первого сообщения с правильным ответом получит билеты на концерт.

Радио 7 представляет Уикенд секретных материалов. Секретные материалы стали редким примером шоу, выплеснувшимся на большие экраны прямо в разгар своего телеэфира. Первый полнометражный фильм с подзаголовком «Борьба за будущее» вышел

1998 году, аккурат между пятым и шестым сезонами. Лента продолжила основную сюжетную линию сериала и собрала в прокате почти 200 миллионов долларов. В центре истории снова оказались инопланетный заговор и правительственная тайна, а важной частью мифологии стали загадочные пчелы. Спустя 10 лет в 2008-м вышел второй фильм «Секретные материалы. Хочу верить». На этот раз создатели полностью отказались от продолжения мифологии и сделали мрачный триллер о расследовании жестокого преступления. Малдер и Скалли здесь вновь работают вместе, но фильм почти не связан с основной сюжетной линией сериала и существует скорее как отдельная история. Радио 7. Уикенд секретных материалов.

Lazy Song. Это Bruno Mars. И давайте назовем имя победителя. Напомню, два билета на концерт я обещал тому, кто раньше всех ответит на вопрос. Сегодня, 13 сентября, принято отмечать День парикмахера. Женщины эпохи Возрождения сбривали линию роста волос, чтобы сделать лоб более широким. Как вы думаете, зачем? Так звучал вопрос. Варианты были. Это означало, что женщина замужем. Считалось, что так женщины выглядели более умными. Или же это показывало статус в обществе. И правильный ответ. Считалось, что так женщины выглядели более умными. Высокий и широкий лоб считался главным признаком женской красоты, благородства и высокого интеллекта. А раньше других правильно ответила Татьяна из города Железнодорожный. 2380. Последние цифры номера. Татьяна, поздравляю. Вы получаете два приглашения на большой концерт Перукуа с симфоническим оркестром. Голос самой женственности. Голос, пробуждающий жизнь, и музыка, проникающая глубже слов. Новое шоу Перукуа «Встреча с тобой» состоится 23 сентября в Государственном Кремлевском дворце. Всем большое спасибо за участие. Thank you.

0: 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. В Третьяковской галерее хранится одна очень яркая осенняя картина «Вихрь» Филиппа Малявина. Он написал ее в 1906 году, и совет галереи приобрел ее с выставки, где ее до этого увидела вся Москва. Это не первая работа ученика Репина в Государственной Третьяковской галерее. А кубка Третьяковым двух ранних работ художника в 1895 году стала поворотной точкой для Малявина. Малоизвестный вольнослушатель Академии вдруг оказался в галерее главного коллекционера России. После этого его имя стало регулярно появляться в газетах и журналах. Биографию Малявина пересказывать не буду, а вот про его последний адрес в Москве расскажу. Но сначала еще немного про «Вихрь». Картина очень интересная. На ней пять крестьянок в цветастых одеждах танцуют на лугу. Если вспоминать контекст революции 1905 года, в картинах других художников больше сфоматичных впечатлений и причесанности, но тут настоящий взрыв цвета. Малявин постарался. Доминируют сочные пламенеющие оттенки. Алый, багряный, пунцовый, а также синий, зеленый, желтый. Издалека женщины в платьях похожи на осенний парк с кленовыми листьями. Настоящая экспрессия. Чтобы добиться такой интенсивности, художник экспериментировал с составом красок. В этом ему помог коллега Игорь Грабарь. Он поделился рецептом, куда вошли венецианский терпентин и копаловый лак. Правда, Малявин добавил слишком много терпентина, это живица, сок ели или лиственницы. И из-за этого красочный слой долго не застывал полностью и в жаркую погоду даже распускался. Реакция на работу была бурной. Одни восхищались, описывая полотно как оглушительную, звонкую оргию красок. Другие, консервативные критики, отзывались скептически. Говорили, будто на холст вылили несколько ушатов краски. Художественный критик Сергей Глаголь отмечал: «Вихрь производил впечатление красивого ковра с огненно-красными, малиново-красными и сине-зелеными пятнами. Краски горят. Долго смотреть на них больно глазам, а все-таки оторваться не хочется. Что-то чарующее, влекущее к себе». Осенью 1920 года, после национализации его усадьбы под Рязанью, Малявин с семьей переехал в Москву. По ходатайству наркома просвещения Луначарского ему предоставили квартиру, которая одновременно служила и мастерской. Адрес – Обухов, переулок, дом 4. Особняк Малявин делил с бывшим обер-прокурором Святейшего Синода князем Алексеем Дмитриевичем Оболенским. В 1922 году переулок переименовали в Чистый, и под этим названием он известен до сих пор. Отсюда Малявин ездил в Кремль, чтобы писать портрет Ленина. Здесь же осталась часть его картин. В 1922 году художник, под предлогом сбора средств на голодающих, уехал в эмиграцию. Жил в Берлине и Париже, умер в Ницце. Варлам Шаламов, который жил в этом переулке в доме 8, написал: «В одном из домов, как идти по правую руку со стороны улицы Кропоткина, есть железная решетка, густая, с каким-то лиственным узором. Среди железных листьев укреплен незвонящий электрический звонок, пуговка, не действующая уже много десятилетий. А близ пуговки надпись «Малявину». Здесь жил когда-то знаменитый русский художник, ничтожная часть работ которого завоевала такую славу Третьяковской галереи».
0: «Прогулки со Смирновым» только на «Радио 7».

0: Истина где-то рядом. Но чтобы найти ее, нужно сделать звук погромче. Радио 7 представляет «Уикенд секретных материалов». Сегодня музыка, загадки и удивительные истории культового сериала. Доверяйте только Радио 7. Реклама.
1: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
2: Эргоферон.
3: Мы всей семьей лечимся.
1: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
4: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, четыре действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теавто», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Аутобанк» 0+.
1: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, ОГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 11 утра.
1: В студии уже появилась Диана Макеева, а это значит, что прямо сейчас новости. Диана, доброе утро.
2: Доброе утро. Ситуация на топливном рынке может повлиять на стоимость других товаров и услуг. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, если дорожают перевозки и логистика, дополнительные расходы со временем...

0: закладываются и в конечные цены. Набиуллина также указала на вторичные эффекты, рост ожиданий по ценам. В июле такие ожидания выросли, в августе снизились у населения, тогда как у бизнеса снижения пока нет. По мере нормализации ситуации на топливном рынке влияние этих факторов, как считает глава ЦБ, будет исчерпано. Количество иностранцев, которые приехали в Россию учиться в первом полугодии текущего года, превысило 200 тысяч. В основном это граждане Казахстана и Китая, а также Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Данные статистики изучила РИА Новости. Показатель по Азербайджану увеличился примерно на треть по сравнению с прошлым годом. Более чем наполовину выросло число студентов из Бангладеш. 568 человек въехали из Нигерии. По данным Росстата, всего в российских вузах учатся 415 тысяч иностранцев. Роспотребнадзор разрабатывает тест-систему для выявления 30 видов ОРВИ. Сейчас используется система, рассчитанная только на 25 вирусов, сообщила глава ведомства Анна Попова. Кроме того, специалисты разрабатывают новые тесты, которые дают результат уже через час. Попова добавила, что в Роспотребнадзоре создана плотная система мониторинга за ситуацией в разных странах, чтобы иметь средства диагностики для всех опасных инфекций. Ранее Роспотребнадзор предупредил, что уже во второй декаде сентября начнется сезонный рост заболеваемости ОРВИ. Аномально теплая и влажная зима ожидается на большей части территории России. Как рассказали синоптики, температура воздуха в среднем может превышать норму на 3-4 градуса. Причем сильнее всего потепление будет заметно в центральной части страны и южных регионах. Максимальное отклонение от климатических значений ожидается в феврале. Количество осадков в январе может оказаться на 30-40% выше нормы. Причиной такого сценария специалисты называют климатическое явление «Эль-Ниньо». Россиянам пообещали не только оттепели и обильные снегопады, возможны снежные бури, туманы и гололед. Что касается сегодняшнего дня, в Москве прогнозируют переменную облачность от 17 до 19 градусов тепла, преимущественно без осадков. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена и Евгений Водян. Всем чудесного дня!
1: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Вудяном.
2: Спасибо, Диана, и до встречи через час. Радио 7 на Семи холмах, воскресное утро, уютное начало дня с музыкой на все времена. Дальше Сабрина Карпентер, также услышим скоро Элтона Джона, а сейчас Марк Энтони.

На радио 7 Wham! Если еще не слышали, в московских колледжах ведут электронные студенческие билеты. Они будут равнозначно бумажным, при этом привычный формат документа сохранят. Говорят, нововведение очень удобное. Оно охватывает колледжи столичного департамента образования и науки и делает процедуру подтверждения статуса учащихся более прозрачной и современной. А как же вот эта традиция форточку студенчески высовывать перед экзаменом? Разве с электронным можно так сделать? Дальше Cure поставим, а еще Beyoncé.

Радио 7 представляет Уикенд секретных материалов. Секретные материалы изменили само представление о телевизионных шоу. Они показали, что зритель готов годами следить за сквозным сюжетом, при этом тепло принимая и поэпизодные истории. Именно это сочетание отдельных мистических сюжетов и общей сюжетной арки сезона позже подхватили Баффи, истребительница вампиров, Зачарованные, Сверхъестественное и другие жанровые сериалы. Кроме того, проект стал настоящей кузницей кадров. Именно в команде сценаристов X-Files начинал Винс Гиллиган. В 1998 году он написал серию «Гонка». В эпизоде сыграл Брайан Крэнстон, который тогда был знаком телезрителям по комедийным ролям второго плана. Но Гиллиган запомнил его как профессионала, способного сыграть опасного типа, который при этом может заставить зрителя сопереживать. И много позже, при создании собственного сериала «Во все тяжкие», Гиллиган позвал Крэнстона на роль Уолтера Уайта. Ну а что было дальше, вы и сами прекрасно знаете. И все это благодаря секретным материалам. Радио 7. Уикенд секретных материалов.

INXS в воскресном эфире. Сегодня уже 13 сентября, и сегодня, оказывается, Международный день шоколада, День танкиста, День прихмахера, День программиста и День рождения пенициллина. А еще 13 сентября в 1736 году основали город Челябинск. Если есть те, кто слушает нас из тех краев, вам большой привет! Дальше поставим АХ и ЛП, а прямо сейчас Энигма на Радио 7.

0: Истина где-то рядом. Но чтобы найти ее, нужно сделать звук погромче. Радио 7 представляет «Уикенд секретных материалов». Сегодня музыка, загадки и удивительные истории культового сериала. Доверяйте только Радио 7. Реклама.
1: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
2: «Пятерочка» доставляет.
3: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
6: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
0: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: столице полдень. Новости с Дианой Макеевой прямо сейчас. Диана, привет.
1: Привет, Женя, всем добрый день. В России отсутствует дефицит наличности. Также в стране нет проблем с банковской ликвидностью. Об этом заявила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. При этом, по словам Набиуллиной, норма сбережений россиян постепенно снижается, но остается достаточно высокой. Центробанк не видит рисков в этом секторе. Также глава ЦБ отметила, что часть россиян столкнулась с проблемами при запуске цифрового рубля. Однако эти трудности оперативно устранялись. Напомню, массовое внедрение цифрового рубля началось в России с 1 сентября. Открытие выгодно для себя и

0: использовать счета под такую форму отечественной валюты смогут все граждане страны, а юридические лица должны будут подключать возможность расчета цифровыми рублями поэтапно. Стоматологи будут обязаны проводить обезболивание пациенту при любой боли. Это сделает процесс лечения более комфортным. Приказ Минздрава вступит в силу 1 октября, рассказал в РИА Новости глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Он уточнил, что ранее применять анестезию допускалось только на усмотрение стоматолога, то есть пациенту могли предложить потерпеть боль. Парламентарий добавил, что люди часто откладывают поход к стоматологу из-за боязни боли и месяцами пропускают приемы. Теперь, как отметил Леонов, можно смело идти к врачу. Минпросвещение собирается нормировать количество психологов в образовательных учреждениях страны. Предлагается определить норму из расчета 1 педагог-психолог на 200 воспитанников в детских садах, на 300 школьников и на 500 студентов в колледжах и техникумах. Новые нормативы предполагается применить с 1 марта будущего года, если проект приказа будет принят. Некоторые эксперты считают, если поправки вступят в силу, это приведет к нехватке педагогов-психологов. Образовательные организации недосчитаются почти 40 тысяч специалистов. Жители московского региона предупредили, что бабье лето пока не придет. Однако сохранится стабильная погода без резких температурных скачков. Синоптики подчеркивают, будет тепло и комфортно. Климатическая норма выше в среднем на 1,5 градуса. Днем в понедельник прогнозируют +16-21, во вторник и среду около 17-19, а в четверг и пятницу воздух, вероятно, вновь прогреется до 20 градусов. Вместе с тем, кроме понедельника, практически каждый день по прогнозу дожди. Ну а ранее синоптики предсказали, что будущая зима в России может оказаться аномально теплой. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее «Музыка на все времена» и Евгений Водян. Всем отличного дня!
1: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Водяном.
2: Спасибо службе информации. Вы слушаете «Радио 7». Прекрасный выбор для саундтрека этих осенних выходных. И дальше за музыку возьмутся у нас Белинда Карлайл, «The Weeknd», а прежде «Дюран». «Дюран».

Maroon 5 в нашем эфире. В Москве 12 часов 19 минут. И тем временем психотерапевты назвали идеальную разницу в возрасте партнеров. Составляет она от 0 до 3 лет и может быть наиболее благоприятной для длительных отношений. Эксперты назвали союз между ровесниками потенциально более крепким, так как таким партнерам проще совпасть по жизненным планам, финансовым вопросам, состоянию здоровья и повседневным привычкам. При большой разнице в возрасте могут возникать разногласия в вопросах рождения и воспитания детей, выхода на пенсию и финансового планирования, а также различия в ценностях и эмоциональной зрелости. И это тот случай, когда я соглашусь с экспертами. Но по себе не судят, и бывают, конечно же, исключения. Дальше Sweetbox послушаем, а сразу после продолжение уикенда X-Files.

Радио 7 представляет Уикенд секретных материалов. Влияние главных героев сериала на культуру и общество оказалось колоссальным. Персонаж Джиллиан Андерсон, например, породил так называемый «эффект Скалли». Проведенное в 2018 году исследование показало, что женщины, регулярно смотревшие секретные материалы, чаще интересовались наукой, выбирали технические специальности и начинали карьеру в этих областях. Ну а Дэвид Духовны мгновенно стал секс-символом для целого поколения телезрительниц. В 1999 году певица Бри Шарп даже написала об этом ироничную композицию под названием «Дэвид Духовный, Why Won't You Love Me?» «Дэвид Духовный, почему ты меня не любишь?» Съемочная группа секретных материалов шутку оценила и сняла к этому треку видеоклип. В нем, помимо участников сериала, засветились Брэд Питт, Сара Мишель Геллар и целая толпа голливудских знаменитостей. Радио 7. Уикенд секретных материалов.

0: Джеки Чаном и Крисом Такером. Герой Джеки обожает там Beach Boys. Такер троллит его за это, а затем и уже дальше по сюжетной линии они вместе слушают Beach Boys и подпевают песням группы. В общем, хорошее промо они в свое время музыкантам сделали. Через несколько минут на Радио 7 появится Мадонна и Кери Хилсон. А прежде, что лучше посетить осенью, нежели летом, прямо сейчас расскажет Ольга Яковина.
1: Вояж на Радио 7.
2: Всем привет, с вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Осень считается не лучшим временем для путешествий, но некоторые города осенью даже круче, чем летом. Например, Таруса – любимое место многих поэтов, художников и музыкантов, от Цветаевой и Поленова до Ахмадулина и Рихтера. Этот очаровательный городок над Окой – один из самых романтичных Калужской области. И даже осенью он сохраняет цветущий вид. В буквальном смысле, среди самых интересных достопримечательностей Тарусы – сад Ракицкого. Уникальный дендрарий с экзотическими растениями насадил советский ученый-агроном Николай Ракицкий еще в 30-х. В этом невероятном саду собиралось все тарусское творческое сообщество. После смерти ученого сад пришел в запустение, но несколько лет назад его выкупили и восстановили. В доме Ракицкого теперь атмосферный музей, а сад, который снова непрерывно цветет с весны до поздней осени, стал общественно-культурным пространством. Сюда можно прийти на иммерсивную экскурсию с чаепитием, а по субботам в саду проходят интереснейшие мероприятия. В эту, например, будет вечер живого джаза, следующую – гастрофестиваль «Дачные сезоны». В дальнейшей программе – музыкальная гостиная с романсами, чаепитие с садовником с советами по осеннему садоводству, вечер со стихами Марины Цветаевой и так до конца октября. А если захочется добавить впечатлений, можно заглянуть в новое арт-пространство «Огород-сад», которое открылось в Тарусе в этом июле. Здесь тоже есть милый сад, огород, чайная с верандой и атмосферой старой любимой дачи и большой план мероприятий. На следующей неделе, например, планируют концерт-трибют Джонни Митчелл и хоровой перформанс «Балаган». Словом, в Тарусе осень хорошо и никакого уныния.
1: «Вояж» только на Радио 7.

0: Истина где-то рядом. Но чтобы найти ее, нужно сделать звук погромче. Радио 7 представляет «Уикенд секретных материалов». Сегодня музыка, загадки и удивительные истории культового сериала. Доверяйте только Радио 7. Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
4: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста. Эргоферон.
5: Мы всей семьей им лечимся.
4: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
6: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, четыре действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
9: Да никаких.
8: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
9: Перевожу.
8: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
9: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
8: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
10: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
11: От сбора в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
12: Топ покупок месяца.
13: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
12: А мода C5. Добавить стиля.
13: JQJ7. Впечатлить друзей.
12: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
13: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

Грейс Джонс в нашем эфире, которая сказала однажды: «Старайся показать тем, кого любишь, свои худшие стороны. Если они принимают тебя такой, значит, ты не зря рядом с ними». И действительно, не поспоришь. Через пару минут Sting отметится, а сейчас Lady A на Радио 7.

Радио 7 представляет «Уикенд секретных материалов». К 9-му сезону интерес к сериалу пошел на спад. После ухода Духовны место рядом со Скалли занял новый агент – Джон Доггетт в исполнении Роберта Патрика. Позже к ним присоединилась Моника Рейс, которую сыграла Аннабет Гиш. Причем в новой команде сценаристы фактически присвоили Скалли роль Малдера. Теперь именно персонаж Джиллиан Андерсон верил в неопознанное, а новый напарник Джон Доггетт занимал позицию скептика. Но даже эти реформы не спасли сериал, и в 2002 году телеканал Fox объявил о его закрытии. Однако в 2016 году X-файлы неожиданно вернулись после 14-летнего перерыва. Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон снова сыграли Малдера и Скалли, а Крис Картер вернулся в качестве шоураннера. 10-й сезон получился очень крепким, хотя последующий 11-й окончательно запутал классическую мифологию. Однако история секретных материалов на этом, похоже, не заканчивается. Сейчас канал Hulu готовит мягкий перезапуск легендарного мистического процедурала. Им занимается режиссер «Черной пантеры» Райан Куглер. Пилот уже снят, а Крис Картер дал проекту зеленый свет. Но станет ли он таким же культовым, как и оригинал, покажет время. Радио 7. Уикенд секретных материалов.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Расскажу вам об одном московском доме с особого ракурса. Его и видно, но никто не знает. Для начала цитата первого владельца. В 1914 году он занемог и на смертном одре сообщил своим детям следующее. «Наступят дни страшных испытаний для Отечества. Но я говорю вам, если и потеряете материальные блага, все равно оставайтесь в России. В лаптях, но со своим народом». Буквально незадолго до этого он переустроил родовую усадьбу под госпиталь для раненых солдат, оснастив его по европейскому образцу оборудованием, закупленным в Германии и Швейцарии. Я говорю о дворянине Сергея Павловича Патрикееве. Был такой благотворитель, юрист, гласный, он же депутат Московской городской думы, член Совета Петербургского международного банка, действительный статский советник, член ЦК партии «Союз 17 октября». Усадьба его была построена в Химках, а сегодня оказалась уже в черте Москвы, в левобережном районе на правобережной улице 6А. В усадьбе часто бывали видные священнослужители. Старец Варнава, отец Иоанн Кронштадтский, епископ Арсений Ждановский, архимандрит Серафим Звездинский. В оранжереях выращивали розы, которым украшали залы особняка. А построил усадьбу для Патрикеева видный деятель архитектуры модерна Федор Шехтель. Сам дом очень заметный. Щипцовым шатром, шлемовидными башенками, рациональными интерьерами с деревянными панелями, белокаменным камином и трехмаршевой лестницей. За основу проекта, по некоторым данным,

0: взят собственный особняк Шехтеля в Ермолаевском переулке. А еще многие исследователи считают, что именно эта больница стала прообразом клиники профессора Стравинского из «Мастера и Маргарита» Булгакова. Описание совпадает. За чертой старой Москвы, в старом парке у реки, напротив соснового бора, куда можно доехать на троллейбусе. Госпиталь, да и все имущество Патрикеевых национализировали. В 1920-х годах в стенах патрикеевских белых столбов заработал правительственный санаторий и руководил им Федор Александрович Гитье. Усадьба, задуманная как уютная дача в духе модерна, на время стала местом, где решались не только медицинские, но и деликатные государственные вопросы. Ведь здоровье высших руководителей было делом особой важности. Гитье – фигура в московском медицинском мире очень заметная. Пусть вы о нем никогда и не слышали. В нем сошлись две эпохи – дореволюционная городская медицина и новая кремлевская система здравоохранения. Он начинал в старых московских больницах, участвовал в создании Солдатенковской больницы, той самой, что позже стала Боткинской. И сделал ее образцовым учреждением. Но судьба вывела его на еще более заметную сцену. После революции Гитье стал лечащим врачом первых лиц государства. Он лечил 4 людей из ближнего круга власти. Ленина, Троцкого, Дзержинского, Бухарина. И первого председателя в ЦИК Свердлова. А также членов их семей. Сегодня белые столбы закрыты. Здание стоит заброшенным. Мрачный рыцарский замок Шехтеля, переживший владельцев, революцию, госпиталь, санаторий и больницу, пока затихарился. А первый главврач санатория Гитье остался в истории фигурой полутеневой, осмотрительный, не стремившийся к славе врач, которого власть то арестовывала в 1918 году, но быстро освободила по ходатайству коллег, то награждала сразу после отъезда Троцкого, то стирала из официальной памяти, ретушируя его образ по прихоти высоких инстанций, то вновь делала вымпелом советской медицины.
1: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.

Под занавес моей эфирной смены сегодня Патрисия Касс, я Евгений Водян. Благодарю вас за компанию в эти выходные. До встречи в следующие. Далее в эфире «Музыка на все времена». Лучшие песни и любимые артисты 24 часа в сутки. Я желаю вам приятного продолжения дня и легкого понедельника в компании «Радио 7».

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Радио 7.

14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд секретных материалов». Заглавную тему к сериалу написал композитор Марк Сноу. Крис Картер требовал от него саундтрека, который вызывал бы у зрителя чувство тревоги, но Сноу долго не мог найти нужную комбинацию. Тот самый звук родился случайно, когда композитор в раздражении положил локоть на клавиши синтезатора с включенным эффектом эхо. А знаменитый свист родился из сочетания найденного Сноу в синтезаторе

Сета, Whistling Joe и настоящего свиста его жены Глин, которая предложила добавить свой голос к мелодии. Открывающая тема стала так популярна, что когда ее выпустили в качестве сингла, она поднялась до второго места национального чарта в Великобритании. Радио 7. Уикенд секретных материалов.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, уже завтра мы отправимся в новую рабочую неделю, но при этом темы подберем максимально расслабленные, хотя и тоже о работе.
2: Рабочий понедельник у нас впереди. Ребенка оставить, например, дома не с кем, и мы хотим спросить у вас. Во-первых, о ваших впечатлениях, когда вы ходили к родителям на работу, или о том, как ваши дети себя ведут, если вы их берете с собой.
1: Ну и, конечно, мы будем слушать лучшую любимую музыку. Также для вас гороскоп, синематека и наши игры, в том числе и мой саундтрек. Свои истории, как всегда, рассказывайте на сайте radio7.ru.
0: На семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
5: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/+.
6: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
7: Да никаких.
6: А вы переведите за ПВТБ одним кликом?
7: Перевожу.
6: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
7: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
6: Еще не перевели за ПВТБ? Тогда мы идем к вам.
8: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
9: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет Уикенд секретных материалов. В четвертом сезоне к работе над секретными материалами вернулись сценаристы Гленн Морган и Джеймс Вонг, прежде покинувшие сериал ради собственного проекта. Свое возвращение они решили отметить эпизодом «Дом» — историей о семье Пикоков, живущей в изоляции на ферме и поколениями практикующей кровосмешение. Вдохновением для сценария стали документальные истории и хорроры, вроде «Техасской резни бензопилой». Эпизод получился настолько мрачным и натуралистичным, что перед его показом телеканал Fox впервые в истории секретных материалов вывел на экран предупреждение о жестокости на экране. Больше всего зрителей потрясла сцена, где Пикоки совершают ужасающее преступление под светлую и жизнерадостную песню «Wonderful, Wonderful». После премьеры боссов Fox так испугала реакция на серию, что они отложили ее на самую дальнюю полку и предпочли забыть. В повторный показ эпизод смог пробраться лишь 3 года спустя. Радио 7. Уикенд секретных материалов.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

Истина где-то рядом. Но чтобы найти ее, нужно сделать звук погромче. Радио 7 представляет «Уикенд секретных материалов». Сегодня музыка, загадки и удивления.

0: удивительные истории культового сериала. Доверяйте только Радио 7. Реклама.
1: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
2: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимурова, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

16 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет Уикенд секретных материалов. В начале 90-х американское телевидение утопало в процедуралах и ситкомах. Из фантастических сериалов на экранах оставались разве что «Звездный путь», «Следующее поколение» и доживающий последние сезоны «Квантовый скачок». В те же годы Крис Картер, писавший комедийные сериалы для Disney, перебрался на телеканал Fox. Когда новые боссы спросили Криса, какой бы проект он хотел сделать, Картер ответил, что мечтает поставить страшный сериал. Сценарист вдохновился «Молчанием ягнят», «Уотергейтским скандалом» и данными о том, что 3 миллиона американцев верят в похищение инопланетянами. Получившуюся концепцию пришлось несколько раз переписывать, но в итоге появилась история об агентах ФБР, расследующих необъяснимые явления. Ее подпитали эстетикой «Твин Пикса». Кстати, Дэвид Духовно как раз играл там роль второго плана. И дали зеленый свет в марте 1993 года. Тогда еще ни сам Крис Картер, ни участники съемок даже не подозревали, какое место этот сериал займет в истории телевидения. Радио 7. Уикенд секретных материалов.

0: like a rainbow.
1: Уикенд секретных материалов. Только на Радио 7.

0: «Вояж» на «Радио 7».
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. На прошлой неделе в городском парке Твери заработало новое колесо обозрения. И это надо видеть. Если обычно аттракционы в парках развлечений веселят тех, кто на них катается, то новый тверской аттракцион впечатляет даже тех, кто просто на него смотрит. Конструкция высотой в 50 метров оснащена уникальной 3D-подсветкой. 32 тысячи светодиодов превращают боковые поверхности аттракциона в грандиозный LED-экран. Он может не просто переливаться разными цветами, но и транслировать видеоролики и сложные анимации, не переставая при этом кружить своих пассажиров. Кабинки, кстати, оснащены климат-контролем, так что летом в них не жарко, а зимой не холодно. И можно приезжать в любое время и кататься, и любоваться. «Колесо удачи», так называется новая достопримечательность Твери, пополнила отечественную коллекцию прикольных колес обозрения. Если решите прокатиться на всех, то запоминайте. Солнце Москвы на столичном ВДНХ самое высокое – 140 метров. В его кабинках можно не только кататься, но даже и брак зарегистрировать. А для самых смелых есть кабинки с прозрачным полом. На колесе «Золотое кольцо» в Ярославле каждая кабинка посвящена одному из городов знаменитого маршрута. Оформлена в соответствующем стиле и оснащена аудиогидом. Так что за несколько оборотов колеса можно совершить целое путешествие. На колесе «Вокруг света» в Казани есть кабинки для романтических свиданий, в которые ставят столики со свечами, цветами и игристым, чтобы уж точно вскружить кому-то голову. А совсем скоро в Волгограде заработает самое большое в России вантовое колесо обозрения высотой 120 метров. Инновационная конструкция, которая не имеет аналогов в мире. Обещают запустить ее до конца года. И если вам нравятся головокружительные эксперименты, имейте в виду.
0: «Вояж» только на «Радио 7».

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, уже завтра мы отправимся в новую рабочую неделю, но при этом темы подберем максимально расслабленные, хотя и тоже о работе.
2: Рабочий понедельник у нас впереди. Ребенка оставить, например, дома не с кем, и мы хотим спросить у вас. Во-первых, о ваших впечатлениях, когда вы ходили к родителям на работу, или о том, как ваши дети себя ведут, если вы их берете с собой.
1: Ну и, конечно, мы будем слушать лучшую любимую музыку. Также для вас гороскоп, синематека и наши игры, в том числе и мой саундтрек. Свои истории, как всегда, рассказывайте на сайте radio7.ru.
0: На семи холмах. По будням с 7 до 11 только на радио 7. Реклама.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 крепкий и надежный.

0: Havail H5 – равный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.2015.

17 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет Уикенд секретных материалов. Все серии проекта делились на два типа: сквозная мифология и автономные эпизоды формата «Монстр недели». В сквозной линии Малдер расследовал исчезновение своей сестры Саманты и постепенно находил доказательства правительственного заговора, связанного с пришельцами и их присутствием на Земле. Одним из самых ярких монстров стал эпизод «Постмодернистский Прометей» — черно-белая стилизация под классические хорроры Universal. По сюжету созданный ученым мутант оказывается страстным поклонником Шер. Эпизод изначально писали, рассчитывая на участие Дивы, но певица не смогла согласовать графики. Поэтому в финале вместо нее снялась профессиональный двойник Шер Трейси Белл. Шер разрешила использовать в серии сразу три своих хита. Позже, увидев готовый эпизод, певица призналась, что пожалела о пропущенных съемках и с удовольствием сыграла бы в нем. Радио 7. Уикенд секретных материалов.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Расскажу вам о том, как рождается миф. Известно, что один из руководителей молодого советского государства жил в квартире, где была черная мраморная ванная, и одно из помещений было обтянуто черной тканью. Свидетельства сохранились. И миф из-за этого приписывает кровавые

0: мессы, масон-ориентированность человеку, которого позже убьют ледорубом. Да-да, я говорю о Льве Троцком. В Москве, в Сойманом проезде... Нет, не так. Давайте в режиме сказочного повествования, как и подобает адресу. В доме Перцевой напротив храма Христа Спасителя, в этом московском воплощении сказочного терема, до революции селились люди состоятельные и со вкусом к необычным. Один из таких жильцов – Поздняков. О нем почти не осталось биографических сведений, но зато сохранилась легенда о его квартире. Представьте, комната, затянутая черным сукном, черная мраморная ванна, зимний сад с пальмами и тигровые шкуры в гостиной. Эклектика на грани театральности. И вот в эти самые стены вскоре после революции въезжает Лев Троцкий, человек, для которого роскошь была скорее помехой. Контраст между прежней, почти театральной жизнью дома и новой эпохой здесь ощущался особенно остро. Из квартиры, будто сошедшей со страниц декадентского романа, Троцкий начинает руководить делами государства, чтобы вскоре переехать в еще более просторные апартаменты хозяев дома. Так частная история одного жильца стала штрихом к большой картине переломного времени. Пока Троцкий занимал квартиру Позднякова, шел ремонт в квартире Перцевых. Новые власти и сам Троцкий, стремившиеся к простоте и отвергавшие декадентскую роскошь, распорядились серьезно переделать пространство. Большую часть авторского декора сняли, убрали деревянную резьбу, побелили потолки, заштукатурили лепнину. От первоначального убранства почти ничего не осталось. Правда, назвать трехэтажную квартиру владельцев дома простым жильем даже в таком переделанном виде невозможно. Да-да, по сути, это был целый трехэтажный личный особняк внутри здания, как матрешка. Хозяин дома, инженер путей сообщения Петр Николаевич Перцев, вместе с художником Сергеем Малютиным превратил эти три этажа в настоящий образец неорусского стиля. Малютин лично руководил отделкой, проектировал резную мебель, арки, наличники, декоративные детали. В работе использовали дуб, карельскую березу и красное дерево. Стены и потолки украшали резные панели, росписи, орнаменты с мотивами славянского фольклора, райские птицы, львы, совы, русалки. В столовой в одном из окон установили витраж «Въезд победителя». Мастера Строгановского училища выполнили этот витраж по эскизу Михаила Врубеля. Лифт для посуды, а тут был и такой, инкрустировали майоликовой мозаикой с изображением доменной печи. В специальной комнате при столовой висело полотно Николая Рериха «Заморские гости», а кабинет украшала картина Филиппа Малявина «Мужик». Все трубы и коммуникации спрятали в стены, а квартира была совершенно технически. Лифты, принудительная вентиляция, телефонная связь. Увидеть это роскошество можно только в интернете. Но предание живо, и его можно услышать на экскурсиях. Однако теперь вы все знаете.
1: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Radio 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама. Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12.

0: ТБанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АОТБанк 0+.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любом.

0: лучших условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 18 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет Уикенд секретных материалов. На роль агента Фокса Малдера сразу утвердили Дэвида Духовны, а вот за Джиллиан Андерсон Картеру пришлось биться со студийными боссами. Те требовали взять на роль Данны Скалли ни много ни мало Памелу Андерсон, соблазнительную звезду спасателей Малибу. Однако Картер видел напарницу Малдера совсем иной. И именно Джиллиан показалась ему идеальным воплощением эрудированного и строгого ученого. Картер лично пригласил девушку на пробы и сумел убедить продюсеров утвердить ее. Актриса была на 8 лет моложе своего персонажа и к тому же ощутимо ниже Дэвида Духовны. Чтобы актеры гармонично смотрелись в кадре, Андерсон во время общих планов приходилось взбираться на небольшой деревянный подиум, который съемочная группа ласково прозвала «Джилли-борд» или «Тубареточка Скалли». Подставка стала таким незаменимым атрибутом, что когда спустя 14 лет сериал возобновили, она вернулась на съемочную площадку одной из первых. Радио 7. Уикенд секретных материалов.

Уикенд секретных материалов. Только на радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, уже завтра мы отправимся в новую рабочую неделю, но при этом темы подберем максимально расслабленные, хотя и тоже о работе.
2: Рабочий понедельник у нас впереди. Ребенка оставить, например, дома не с кем, и мы хотим спросить у вас. Во-первых, о ваших впечатлениях, когда вы ходили к родителям на работу, или о том, как ваши дети себя ведут, если вы их берете с собой.
1: Ну и, конечно, мы будем слушать лучшую любимую музыку. Также для вас гороскоп, синематека и наши игры, в том числе и мой саундтрек. Свои истории, как всегда, рассказывайте на сайте radio7.ru.
0: На семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на радио 7.

0: Истина где-то рядом. Но чтобы найти ее, нужно сделать звук погромче. Радио 7 представляет «Уикенд секретных материалов». Сегодня музыка, загадки и удивительные истории культового сериала. Доверяйте только Радио 7.
1: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
9: Эргоферон.
10: Мы всей семьей им лечимся.
8: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
11: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
12: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
14: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
15: В этом весь Т.
14: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7. Scatman's World.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Радио 7.

Москве 19 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет Уикенд секретных материалов. К концу шестого сезона сценаристы подвыдохлись, а продюсеры решили дать возможность актерам самостоятельно писать и режиссировать серии. Дэвид Духовный, например, поставил уморительный эпизод «Неестественный» про инопланетянина, который в сороковые прилетел на Землю и влюбился в бейсбол. А Джиллиан Андерсон решила сделать свою серию совсем не похожей на обычные секретные материалы. Для «Всего сущего», так назывался эпизод, она придумала очень личную историю. Скалли, которая привыкла мыслить логически, постепенно начинает замечать знаки и совпадения, заставляющие ее задуматься о судьбе, духовности и существовании чего-то необъяснимого. Сама Андерсон тогда увлеклась буддизмом, поэтому в сценарий она вложила собственный интерес и идею о том, что иногда человек замечает связи между событиями уже после того, как они произошли. Для саундтрека она выбрала музыку Моби. Его электронные композиции идеально совпали с настроением серии и ее размышлениями о случайностях, интуиции и холистике. Радио 7. Уикенд секретных материалов.

Уикенд секретных материалов. Только на Радио 7.

У каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, уже завтра мы отправимся в новую рабочую неделю, но при этом темы подберем максимально расслабленные, хотя и тоже о работе.
2: Рабочий понедельник у нас впереди. Ребенка оставить, например, дома не с кем, и мы хотим спросить у вас. Во-первых, о ваших впечатлениях, когда вы ходили к родителям на работу, или о том, как ваши дети себя ведут, если вы их берете с собой.
1: Ну и, конечно, мы будем слушать лучшую любимую музыку. Также для вас гороскоп, синематека и наши игры, в том числе и мой саундтрек. Свои истории, как всегда, рассказывайте на сайте radio7.ru.
0: На семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на радио 7.

В Москве 21 час.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Radio 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Радио 7.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Radio 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, уже завтра мы отправимся в новую рабочую неделю, но при этом темы подберем максимально расслабленные, хотя и тоже о работе.
2: Рабочий понедельник у нас впереди. Ребенка оставить, например, дома не с кем, и мы хотим спросить у вас. Во-первых, о ваших впечатлениях, когда вы ходили к родителям на работу, или о том, как ваши дети себя ведут, если вы их берете с собой.
1: Ну и, конечно, мы будем слушать лучшую любимую музыку. Также для вас гороскоп, синематека и наши игры, в том числе и мой саундтрек. Свои истории, как всегда, рассказывайте на сайте radio7.ru.
0: На семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на радио 7. Реклама.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя.

0: Реклама. Вы владелец бизнеса.
1: А значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто. На Авито-работе 12+.
5: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение «Радио 7» и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении «Радио 7».

0: Некоторые вещи нельзя заменить ничем. Первую чашку кофе, бодрящий душ и тот момент, когда на радио звучит любимая песня.
1: Дима, я ее нашла! Ту самую!
2: Света, стань скорее!
0: По будням с 7 до 11 Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Утро на семи холмах.
0: Превратите начало дня в начальные титры отличного фильма. Только на «Радио 7».

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторос».
3: We'll be right back.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

0: Некоторые вещи нельзя заменить ничем. Первую чашку кофе, бодрящий душ и тот момент, когда на радио звучит любимая песня.
1: Дима, я ее нашла! Ту самую!
2: Света, ставь скорее!
0: По будням с 7 до 11 Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Утро на семи холмах.
0: Превратите начало дня в начальные титры отличного фильма. Только на «Радио 7».

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Radio 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение «Радио 7» и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении «Радио 7».

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.